0: Темна, покритам тем, туда куда хват ходит. А хона и кавар, что мы целый,
1: Hi.